Что специалисты периодически пытаются открыть нам глаза на пользу или бесполезность некоторых продуктов, добавок, привычек и так далее. И тут под сомнение, причем все официально, попала омега-3. Ее признали бесполезной добавкой, а ее полезные свойства для здоровья и памяти назвали мифом, в который народ верил десятилетия. Такие дела. В столице 5 часов 42 минуты, несколько минут ожиданий. Пока, поверьте на слово, услышим с вами Самоцветов и Тин Шарп здесь, на Ретро-ФМ.

Несмотря на то, что песни Пэтти Райан были созданы в стиле классического евродиска, схожего с хитами Modern Talking или Bad Boys Blue и ориентированные на европейцев, мягкое, мелодичное, ритмичное звучание ее песен в конце 80-х идеально подошло под музыкальные стандарты японской эстрады и азиатского рынка тех времен. Пэтти стала там настоящей звездой, как говорится, неожиданно, очень приятно. В столице 5 часов 56 минут, ожидаемо на Retro FM. Впереди немало проверенных временем историй. Ожидаем.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Удивительно, друзья, но человек, чьи песни исполняли Джо Дассен, Фрэнк Синатра, Мирей Матье и многие другие, никогда не учился музыке. Ну, профессионально, конечно. Это Тото Кутуньо. Все сам, все сам. В Москве половина 11-го с новостями на Ретро-ФМ. Дмитрий Королев. Утро доброе.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Москва почтит память героев Великой Отечественной войны. 21 и 22 июня на Крымской набережной и в Александровском саду пройдут социально значимые акции «Линия памяти» и «Вахта памяти. Вечный огонь». Они приурочены ко Дню памяти и скорби. Горожане зажгут 1418 свечей в память о каждом дне Великой Отечественной войны. Первая свеча в рамках акции символично зажигается от частицы вечного огня на Поклонной горе. В Республике Крым прекращена свободная продажа топлива. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. По его словам, ограничение начинает действовать с этого дня, как за наличный, так и безналичный расчет, а также по талонам. Топливо будет отпускаться только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность республики. Граждан попросили сохранить спокойствие, о всех дальнейших решениях будет сообщено дополнительно. Справки и медзаключения будут выдавать по новому. Изменения вступят в силу с 1 сентября. Минздрав опубликовал приказ, в котором ввел понятие «близкие родственники». Как сообщает ТАСС, ведомство разрешило передавать документы иным лицам. Положение о необходимости получать согласие человека на выдачу в электронном виде справок исключено. Отменяется и положение об использовании печати с указанием профиля медпомощи. Делегация Ирана прибыла в Швейцарию на переговоры с американцами. Ожидается, что встреча, которая состоится сегодня, будет закрытой и пройдет в формате технических консультаций. Как пишут СМИ, Вашингтон намерен согласовать инспекцию ООН на ядерные объекты Ирана, которые пострадали из-за ударов США и Израиля. Если это получится, американская сторона разморозит часть активов Исламской Республики. На Маврикии открыли памятник в честь русских моряков. Речь идет об экипаже корабля императорского флота, который зашел на архипелаг в 1857 году. Команда погибла из-за эпидемии во время кругосветного плавания. Людей похоронили на местном кладбище, и долгое время могилы моряков были заброшены. Поиск захоронений наших соотечественников на Маврикии запустило российское посольство. И в завершении выпуска официальные курсы валют на это воскресенье и предстоящий понедельник. Доллар в эти дни 73 рубля 44 копейки. Единая европейская сегодня и завтра 84 рубля 17 копеек. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: Ну что, друзья, не знаю, как у вас, у нас все готово к приходу дорогих гостей. Дорогие гости, это шоу с Максимом Ковалевским на Ретро-ФМ, где звездам шоу-бизнес, кино, телевидения, спорта приходится отвечать на смешные и неожиданные вопросы, которые присылаете вы, слушатели Ретро-ФМ. Если дорогой гость отвечает неверно, можно заработать приличную сумму денег. Если интересно, оставляйте ваши вопросы на нашем сайте retrofm.ru. Ну и сегодня, собственно, в гости к Максиму Ковалевскому придет актер театра и кино, каскадер Роман Курцын. Не пропустите, включайте Ретро-ФМ в час дня. Скучно не будет.
1: Реклама.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: привычки, как известно, делятся на свои и вредные. Но вот у нас с вами есть одна замечательная привычка – слушать любимую музыку на Ретро-ФМ 10.56 столицы. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня, друзья!
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Ищете надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
6: Застройщик ООО СЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ООО СЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1 6 2026 года по 30 6 года. Не является публичной офертой.
7: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
2: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: влюбленный мужчина, друзья, временно становится щедрым. Причем не только финансово, но и душевно, конечно, тоже. Вот ради любимой может в поля за цветами. Тем более самое время, они там сейчас расцвели буйным цветом. Это Александр Барыкин на Ретро-ФМ в 11.16. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Юрий Антонов, Томас Невергрин и Рики Повери.
1: Реклама.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня. В 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
6: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде».
4: Подробности на astoriagrande.com.

0: Настоящий гимн всех Анастасии мира прозвучал на Ротрефен. Действительно, очень духоподъемная, не побоюсь этого слова, торжественная песня. Ну а прямо сейчас у нас афиша.
1: Афиша на Ретро-ФМ. Все об отдыхе и развлечениях.
2: Здравствуйте, с вами Дмитрий Королев, и в ближайшие минуты о некоторых самых заметных событиях этого воскресенья в Москве. День богат на события. Например, можно посетить фестиваль «Традиция». Он проходит в кинопарке «Москино». В программе концерты, литературные чтения, спектакли, ремесленные мастерские и встречи с писателями. Отдельное внимание в этом году уделят модным показам. Российские дизайнеры представят коллекции, вдохновленные народной культурой, семейными историями и традиционными ремеслами. А на ВДНХ «Фабрика чудес» – это интерактивная выставка, приуроченная к 90-летию киностудии «Союз мультфильм». Посетителям предлагают заглянуть за кулисы анимационного производства и пройти весь путь создания мультфильма – от идеи эскизов до озвучки и монтажа. Ну а в Царице на сегодня день йоги в России. Это фестиваль. Гостей ждут более 70 тематических зон, где будут проходить практики для начинающих и опытных участников, медитации, дыхательные упражнения и встречи с преподавателями. В программе также заявлены лекции о здоровье, психологии и осознанном образе жизни. Одним из главных событий станет коллективная медитация на открытом воздухе. Будет и концерт. В Ленкоме сегодня играют спектакль-концерт «Захаров». Он посвящен творческому наследию легендарного режиссера Марка Захарова. В программу вошли музыкальные и драматические фрагменты из знаковых постановок театра, а также песни из фильмов «Обыкновенное чудо» и «Формула любви». В постановке участвуют артисты театра, ансамбль «Аракс» и оркестр Ленкома. Начало в 20:00. Ну а уже сегодня вечером Москва почтит память героев. Накануне дня начала Великой Отечественной войны территория Крымской набережной в парке искусств «Музеон» озарится светом 1418 свечей по количеству дней войны. Акция стартует там в 22 часа. В это же время и до 4 утра в Александровском саду состоится акция «Вахта памяти. Вечный огонь». Горожане вспомнят о событиях июня 41 года, возложив цветы к могиле неизвестного солдата. Ну а ровно в 4 часа утра там прозвучит документальная запись сообщения Юрия Левитана о начале Великой Отечественной войны. Будет объявлена минута молчания. Одним словом, день в Москве обещает быть насыщенным и интересным, ну а Ретро-ФМ гарантирует вам хорошее настроение и самую лучшую музыку, проверенную десятилетиями.
1: Афиша на Ретро-ФМ.

0: позади, 2-3 июня. Представляете, друзья, лето-то как быстро бежит. Я бы даже рискнул сказать, пробегает. Это группа «Круг» на Ретро-ФМ. А уже совсем скоро у нас будет Аллер. Песни из фильма «Москва слезам не верит» и дуэт «Эрейжа» в Москве 11.41.
1: Реклама.
2: Невралгии лечат. В санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
4: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
5: Пирожные мочи в кондитерских «Золотой колос». Давай, покупай мочи!
6: Щелка и челюстной сустав беспокоят боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
7: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
8: Я прочитаю в глазах твоих.
7: Жека.
9: С ней вино.
7: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
10: Славные дни еще будут, поверь.
7: Воровайки.
11: А я такая из Ростова.
7: Сбор гостей в 17.00, 18+.
12: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
13: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Лолита, Шаман, Татьяна Куртукова, Артик Асти, Стас Пьеха, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на «Муз-ТВ». В пятницу в 22.30. Категория 16+.
14: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
1: «Ретро-ФМ».

Не сразу все устроилось, Москва не сразу строилась. Словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему, а деревцу

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для деревца хоть краешек земли.
2: Александра, Александра.

0: Вы знаете, друзья, оказывается, если иногда отдыхать, то вокруг все не такие уж плохие люди. Это я так, из своего личного опыта. Отдыхаем с любимой музыкой Ретро-ФМ Бонни Тайлер в 11.55. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
5: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101,2.

0: А вы знаете, друзья, почему женщины как-то особенно тоскуют по детству? А все очень просто. В детстве завязала бантик на голове, уже красавица. А когда взрослая, нужен маникюр, макияж, педикюр, эпиляция. Ладно, перечислять не буду, сами все знаете. Патрисия Кас на Ретро-ФМ в 12.16. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас квартет Абба, группа Сливки и дуэт Роксет.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Ребята, у меня сегодня в гостях актер театра и кино Роман Курцын. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже совсем скоро. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Сегодня в час дня
1: на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
6: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
7: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
8: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
9: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
10: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
11: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
12: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
13: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
11: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
15: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто в выгоду.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет».
3: С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4L» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе.

0: пытался я выяснить, что же такое Коко Джамбо, причем даже у солиста группы «Мистер Президент» ничего у меня не получилось, друзья. Но утешаю себя мыслью, что песня... хоть и непонятное, но все-таки классное. Да. Вы слушаете Retro FM. Совсем скоро у нас группы Bonnie M. Space и песни из Мэри Поппинс в Москве 12:42.
1: Реклама.
2: Высоторемстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высоторемстрой. Покупайте Технониколь в Высоторемстрой.
3: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют. В эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артик Асти, The Hatters, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязовс Бразерс.
7: Вы готовы?
6: Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22:30. Категория 16+.
8: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
9: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
8: Каждое воскресенье в час дня
9: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
8: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
9: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
8: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
9: Подробности на сайте retrofm.ru.
10: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: Ну что, мы готовы к приему дорогих гостей, друзья. Дорогие гости, это, собственно, шоу с Максимом Ковалевским. Сегодня к нам пришел актер театра и кино, каскадер Роман Курцын. Делайте ретро-ФМ громче, через несколько минут шоу начнется. Ну, меня зовут Антон Веселов, я прощаюсь с вами, друзья, до завтра. Пока-пока.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер северо-западный с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Утреннее шоу.
4: Первая смена.
3: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
4: Ретро-ФМ.
2: Реклама.
5: Ищите надежный аккумулятор только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
6: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
7: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
8: Славные денёжки еще будут, поверь.
1: Воровайки.
9: А я такая из Ростова.
1: Сбор гостей в 17.00, 18+.
10: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
11: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
12: Застройщик ООО «СЗ Домнефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Реклама ООО «СЗ Домнефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист бронирования в период с 1 6 2026 года по 30 6 2026 года. Не является публичной офертой.
13: До 40% скидка на квартиры? Не бывает такого. В Домнефтестрой бывает. Для тех, кто записался в предбронирование на старте продаж, квартиры со скидкой до 40%. Панорама на Театральном. Проект бизнес-класса в центре города. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. Домнефтестрой. 204-61-85.
14: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону 101.2.
2: Ретро-ФМ.

0: Сегодня в шоу «Дорогие гости» будет очень спортивно и накачано. Час дня в Москве.
1: Ретро-ФМ. Дамы и господа, это шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: Только у нас вы можете заработать на звездах. Каждое воскресенье в час дня знаменитости отвечают на ваши вопросы, а вы получаете за это деньги.
1: «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским на Ретро-ФМ.
0: Актер театра и кино Роман Курцин сегодня у нас в гостях. Роман, здравствуйте.
3: А, Максим, приветствую, дорогие зрители, слушатели.
0: Да,
3: можно и так, и так.
0: Да.
3: А, очень хочу, чтобы они заработали деньги.
0: Какой молодец, вот сразу по делу. Вот.
3: Просто постараюсь все для этого сделать.
0: Роман, огромное спасибо, что пришли.
3: А, я тоже благодарен, что позвали, надеюсь, что будет весело.
0: Ну, не уверен. Вы знаете, сегодня вообще в жизни нашего трудового коллектива у одного человека, у нашего продюсера Насти, большая творческая победа.
3: Так.
0: Она вас вылавливала 2 года. Она мне сегодня сказала. Я, говорит, Курцина вылавливал 2 года. И вот вы здесь.
3: Ну, вдруг. А я же тоже могу заработать?
0: Нет. Вы,
3: могу потратить.
0: Вы, если вы человек благородный, порядочный, вы Насте киньте на телефон хотя бы 1003.
3: Хорошо. Ну, кстати, ты 2 года она мне звонила, потратил больше, 100%.
0: А, тогда больше киньте.
3: Тогда больше. Хорошо. Да вообще не проблема. Я нормально зарабатываю, могу себе позволить.
0: Мы Давай. Об этом еще поговорим. Вам сегодня предстоит проиграть свои собственные деньги,
3: mm-hmm.
0: отвечая на каверзные вопросы mm-hmm. наших слушателей. Все проигранные вами деньги достанутся слушателю, который пришлет самый интересный вопрос.
3: Да я знаю все про вас. Я же вас слушаю, поэтому все понятно.
0: Я для вновь подключившихся 12-летних студентов, я вот им рассказываю правила игры, вопросы подготовлены.
3: Шелестят, как да, деньги. Уже да. финансово шелестят. Вы чувствуете, какое?
0: Пока
3: связь?
0: Нет, но сейчас мы, надеюсь, почувствуем. Ну что, начнем, разомнемся?
3: Давайте.
0: Давайте. Внимание, первый вопрос.
3: Барабанная дробь.
0: 2000 рублей стоит первый вопрос. Повар Джордж Крам.
3: Угу.
0: Ну,
3: ба-ба-бам. Повар.
0: Изобрел эту закуску в 1853 году.
3: Mm-hmm.
0: Один посетитель пожаловался, что картофель нарезан слишком толсто. Тогда повар нарезал его толщиной с лист бумаги и поджарил в масле. Что получилось за блюдо?
3: А кто задает вопрос? Там есть имя?
0: Вопрос задает Максим Михайлович Ковалевский из Москвы.
3: Максим Михайлович, я уверен, что вам эти деньги нужны, но я попробую ответить правильно. Давай. Может, картошка фри? Я думаю, что это чипсы, да?
0: Совершенно верно, это чипсы.
3: Но я же первый раз же неправильно ответил, поэтому...
0: Я бы тоже, конечно, сказал, что это картошка фри, но ну, чипсы, ну, толщиной с лист бумаги.
3: Но,
0: чипсы
3: понятно,
0: у нас.
3: Да. Ну, легкий вопрос.
0: Легкий, ну, разминочный. Роман, ну, мы должны как-то размять гостя.
3: Ладно, ребята, я только размялся, погнали, давайте, все.
1: Шоу продолжается. Не переключайтесь.
2: Дорогие гости на Ретро-ФМ.

0: Прибыльное шоу.
1: Друзья дорогие, Роман Курцын, актер театра и кино, каскадер, продюсер, арт-директор и соучредитель ООО «Ярфильм». Mm-hmm. Вот как раз каскадеры, да?
2: Да, каскадеры и кинокомпания «Ярфильм», да.
1: Mm-hmm. Это вы все, вот все, все вы.
2: Ну, да, чуть-чуть я.
1: Вот вы сейчас сняли этот камуфляж, mm-hmm. а меня сотрудники сегодня предупреждали, что ты осторожней с Курциным, он тебе наваляет, если что.
2: Не буду. Вы же хороший человек, видно же.
1: Да вы и не сможете, Роман.
2: Ну, кстати, бы готов поспорить.
1: Я чемпион мира города Москвы по карате, а вы?
2: Чемпион мира города Москвы. Ну, все, да. Тогда я под тхэквондо.
1: Я просто на всякий случай предупредил.
2: Все, я понял.
1: Да?
2: Но я, кстати, и не старался еще.
1: И раздеваться я тоже не буду, чтобы...
2: Не пугать.
1: Не пугать вас, не смущать дам. У нас на кону...
2: Второй вопрос.
1: Да, за очередные 200
2: рублей. Я хотел вам сам предложить, просто стеснялся.
1: 2000 рублей, внимание, следующий вопрос.
2: Погнали.
1: Знаете ли вы, с какой средней скоростью летают почтовые голуби? Неожиданно. Я знаю, нас сейчас будет бросать вообще в разные стороны.
2: Блин, ну я могу предположить, почтовые голуби. Ну, 12 километров в час.
1: Да, 70. Да.
2: 70?
1: Да. Но!
2: Они пикируют, может?
1: Некоторые особи летают со скоростью 150 километров в час.
2: А от чего это зависит? От ветра?
1: От ветра.
2: Или от того, как быстро надо доставить письмо?
1: Вот.
2: Экспресс-доставка, кстати, знаете, я вот когда заказываю иногда, вы в приоритете, добавьте 250 рублей.
1: А, и я обычно привожу быстро. Значит, смотрите, вопрос.
2: А, это не вопрос был?
1: Вопрос, почему эти быстрее, вот которые летят со скоростью 150 километров в час? Почему они быстрее летят?
2: Я думаю, что у них есть какие-то маленькие турбинки на крыльях. Угу. Они нажимают и как... и начинают турбоускорение. Не знаю. Может быть, им надо долететь, потому что там у них птенцы. Не знаю. Короче, туда, куда они летят, у них там гнездо с птенцами. И они летят намного быстрее.
1: Внимание, правильный ответ.
2: Это я как отец сказал.
1: У них были птенцы. Они торопились вернуться к гнезду.
2: Серьезно?
1: Да.
2: Я что, такой крутой? Ребята.
1: Ну, к сожалению, да.
2: Вот это да. Но это просто логика. Логика.
1: Да ладно, логика.
2: Я, кстати, победитель шоу, где логика.
1: С турбинами гораздо логичнее все.
2: Но это смешнее. То есть. Вы же просили смешно.
1: Блин, да. Птенцы, кто бы мог подумать? Но это подстава. Роман.
2: Они такие, быстрее.
1: Быстрее.
2: Кормить надо. Погнали.
1: Бью, бью, бью, бью. Вы сохранили 2000 рублей, к сожалению, но мы с вами будем работать.
2: Будем работать.
1: Давайте, давайте будем работать.
0: На Ретро FM шоу «Дорогие гости».

0: каждый ответ имеет свою цену.
1: Роман Курсин, актер театра и кино. Сегодня у нас в гостях блестяще отвечает, друзья, на ваши вопросы, к сожалению. Ведущий пока бессилен, но мы работаем и над Романом, и над ведущим. Как-то летом хочется взять детей, малых и средних, и сходить на какое-нибудь хорошее кино. Не порекомендуете?
2: О, как вы точненько попали.
1: А, да, серьезно?
2: На самом деле, спасибо большое за вопрос. У нас выходит глобальная крутая история. Первый детский мотивационный фильм за всю историю российского кинематографа про боевые искусства. И называется «Малыш-каратист». У нас там снялись такие звезды, как Мирон Проворов, известный молодой артист, Магомед Исмаилов, знаете, лысый хищник, чемпион ММА, и Алина Соколова. Кстати, девочку мы готовили для фильма 5 лет, для того, чтобы снять ее в кино про боевые искусства. Я там продюсер и один из исполнителей роли.
1: Не главный?
2: Ну, одна из главных, да. Я сенсей. Сенсей.
1: А, ну пора уже.
2: Я уверен, что после просмотра этого фильма дети вылезут из мобильных телефонов и пойдут тренироваться. Вот, вот наша сверхзадача
1: вот
2: такая.
1: Хотелось бы, вот хотелось бы. Главное, чтобы мой оболтус... У меня ребенку исполнилось недавно 46 лет. Главное, чтобы он во время...
2: Вы про внутреннего ребенка, я так понял.
1: Да не, ему 15. А, главное, чтобы он во время сеанса в телефоне не сидел. Вот, чтобы он не пропустил самые важные
2: мысли.
1: Я
2: вам могу сказать, вот он придет, нам две минутки захватить внимание. И дальше,
1: и все,
2: он...
1: да,
2: и дальше как на чемпионате, как на футбольном матче.
1: Когда будет премьера?
2: 25 июня во всех кинотеатрах.
1: Вот-вот уже, да?
2: Вот,
1: о,
2: да,
1: прекрасно.
2: Да, осталось совсем чуть-чуть.
1: Как совпало. Ну тогда, внимание, следующий вопрос.
2: Ага.
1: 2000 рублей он стоит.
2: Всего?
1: Пока да.
2: Давайте. Я думал, поднимать ставки будем.
1: Будем обязательно. Куда без этого? В каком случае, глядя на цифру 2, мы говорим 10?
2: На цифру 2?
1: Да. Казалось бы, очень легкий вопрос. Но на самом деле очень сложный. Это очень сложный вопрос.
2: Глядя на цифру 2, говорим 10?
1: Да, да. Хорошо, что у нас тут
2: нет двоек.
1: Нету двоек, да, в студии.
2: Так, когда мы говорим 2, 10, глядя на цифру 2.
1: Да.
2: Да когда захотим.
1: Правильно, совершенно неверно.
2: Почему это? Логично зато.
1: Логично, но слава богу неверно. Фу, первые 2000 рублей проиграл Роман Курсин. Когда на часы смотрим... Мы смотрим на цифру 2.
2: А это десятка, да?
1: А это десятка.
2: А-а-а.
1: То есть, ну вот.
2: 10 минут.
1: 10 минут. 2000 рублей.
2: Ушло.
1: Значит, Роман, я вам за это... Хотите какую-нибудь хорошую песню поставлю?
2: Ой, пожалуйста.
1: Пожалуйста.
2: А то я начинаю, ну...
1: Да, не надо рано.
2: Горюницу.
1: Да, горюницу начинает.
2: Вы же видите по мне.
1: Да.
3: Будьте с нами. Скоро продолжим.
0: Дорогие гости на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде».
7: Подробности на astoriagrande.com.
8: Альфа-Банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
9: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня. В 22:00 по московскому времени на Пятом канале для зрителей старше 12 лет.
10: Интернет-поток Ретро-ФМ 80-е. Это лучшие хиты 80-х.
11: Круглосуточные без рекламы.
10: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е.

0: Ретро FM.
1: Звезды в эфире. Это к деньгам.
2: А актер театра и кино, каскадер, продюсер Роман Курцын сегодня у нас в гостях. Роман, я знаю, что вы до сих пор живете в Ярославле.
3: Да, абсолютно верно.
2: И это еще одна победа и еще отдельные слова благодарности, что вы приехали из Ярославля специально к нам.
3: Да, между прочим. А между прочим, кстати, вот в нашем «Малыше и каратисте» занималось 70 детей из Ярославля. Детей каскадеров.
2: Вы молодцы, потому что вы Ярфильм.
3: Мы Ярфильм и театр каскадеров, да.
2: Да, и вы своих подтянули.
3: Мы их тренировали.
2: Это, да, это очень благородное дело. «Малыш-каратист» с 25 июня во всех кинотеатрах.
3: Всех очень ждем.
2: Я что хотел спросить-то, а почему вы не в Москве не живете? То есть я догадываюсь, вы просто, наверное, не можете себе позволить. Москва — дорогой город.
3: Но я, кстати, слишком часто, хотел бы сказать, прихожу к вам на передачу и трачу деньги.
2: Да.
3: Но я просто провинциальный парень, не люблю большие города. Mm-hmm. И для меня маленький город — это уют. И я люблю Ярославль. Очень. Я родился в Костроме, это рядом одна губерния.
2: Да. Все стремятся в Москву.
3: А мне кажется, надо развивать провинцию.
2: Я с вами абсолютно согласен.
3: Вот
2: я просто, к сожалению, родился в Москве. Так бы я тоже развивал провинцию.
3: У вас есть возможность. Приезжайте к нам, мы вас усыновим.
2: Кто именно меня усыновит?
3: Ну, могу я. Вы же сказали, у вас там внутренний ребенок.
2: Не надо. Я сам как-нибудь. Внимание, следующий вопрос. 3000 рублей он стоит.
3: Ого.
2: Ага. Первый человек спустился на землю с неба, гласит легенда африканского народа суахили. Кто ему, человеку, который спустился с неба, помог?
3: Суахили?
2: Да.
3: Ага. Ну, какой-нибудь жираф, он же высокий. Он мог его подхватить. И так как это Африка и суахили, это как будто...
2: Как с вами работать? Это жираф, совершенно верно!
3: Серьезно? Да вы в шуте.
2: Вот клянусь.
3: Уфигается, зуб даю.
2: Жираф. А мы, главное, из зоопарка заказали жираф специально. Если бы вы не ответили правильно на этот вопрос, мы бы вам показали, как жираф.
3: Помогли бы, как спускаться со второго этажа у вас.
2: Ну, например.
3: Кстати, по поводу животных и Африки. В фильме «Малыш-каратист» я сделал трюк, который в мире никто не делал.
2: А вот сейчас вы скажете об
3: этом.
2: А вот так вот.
3: Тоже связанное, ну, не с животными, правда, но...
2: Сейчас узнаем. Терпение, буквально 3 минуты.
1: Самый звездный час.
0: Шоу «Дорогие гости»
1: на Ретро-ФМ.

0: власти.
1: На Ретро FM.
2: Мне было тихо одному, я был не нужен никому, и по ночам.

замечал подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встану из-за стола,

0: шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
1: Необычные вопросы приносят нашим слушателям неплохие деньги.
2: Каскадер, актер Роман Курцин сегодня у нас в гостях. Слушайте, Роман, мне тут рассказали наши продюсеры, что вы в фильме «Малыш-каратист» сделали какой-то совершенно уникальный трюк.
3: Но, кстати, еще в историю кинематографа его не было. Это трюк открытия. Я поцеловал живую кобру. Называется такой трюк. Поцелуй кобры.
2: Да, знаю я. Да. О, господи, реальную кобру.
3: Это было так страшно.
2: О, боже.
3: Между прочим, было очень страшно, действительно.
2: Я знаю.
3: Но кобра меня не укусила, что хорошо. Но она в меня плюнула. Да, и это антидот, это так неприятно.
2: То есть вы пострадали?
3: Ну, было немножечко, да.
2: Глаз не попало?
3: Нет, глаз не попало, попало на руку, и вот это вот, видимо, в слюне есть какое-то количество яда в любом случае, и там температура, антидот, все.
2: Ай,
3: вот.
2: Какой кошмар.
3: Ужасно. Ну, ужасно просто.
2: Но вы герой.
3: Да, ну, мне платят за это. Хотел бы я сказать, но нет, пока на вашу передачу я только теряю деньги.
2: Я обещал поговорить об этом чуть позже. А сейчас опять времени нету, поэтому внимание, следующий вопрос.
3: Погнали.
2: 3000 рублей стоит вопрос. Пока что вы проигрываете всего лишь 2. В США была служба для страдающих бессонницей. Они, страдающие, могли позвонить по специальному номеру и услышать там что?
3: Ну, я думаю, какую-нибудь сказку на ночь колыбельную или что? Что-нибудь такое?
2: Да.
3: Вот этот звук. Какой-то нежный голос.
2: Нежный голос. Значит, по специальному номеру люди, страдающие бессонницей, могли позвонить и услышать там...
3: Зевки?
2: Зевки.
3: Это же гениально.
2: 3000 рублей.
3: Блин, это гениально. Вы зевнули, я тоже хочу это сделать.
2: Это все сейчас 100 миллионов человек, которые нас слушают.
3: Нет, это надо видеть визуально, кстати говоря.
2: Нет, достаточно на слух.
3: Звука, да?
2: Хотите проверим еще раз?
3: Откуда этот звук у вас? Это, вы же серьезный мужчина.
2: Это природный у меня.
3: Откуда вы достали его?
2: Это вот, значит, вы проигрываете 5000 рублей, Роман. Да. Ну, так как... вы хорошо зарабатываете, мы об этом еще поговорим.
3: Можно, могу себе позволить.
2: Можете себе
3: могу
2: позволить.
3: Могу себе позволить.
2: Да, можете себе позволить.
0: Это «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.

0: Дорогие гости на Ретро-ФМ.
1: Звезды наши, деньги ваши.
2: Роман Курсин, актер театра и кино, сегодня у нас в гостях, проигрывает 5000 рублей.
3: Петифон.
2: А, да, Петифон, точно.
3: Так говорили.
2: Да, мы, да.
3: У тебя Петифон есть?
2: Точно, и мое слово забытое давным-давно, Петифон, точно. Ладно, я о другом хотел спросить.
3: Пятерик еще был.
2: Вы, ну, Пятерик, он и сейчас как бы, а вот Петифон, это из нашей... Да. Вы когда-нибудь пингвина гладили? Ну, кобру целовали, а пингвина гладили?
3: Я много чего в своей жизни гладил, но пингвина нет.
2: Понятно. Ладно, следующий вопрос.
3: Все, да? Вот такая вот. И не надо дальше объяснять, пожалуйста, слушателям.
2: Я хотел спросить, сколько вы получаете за съемочный день?
3: Ой, это секрет.
2: А, вот неправильный ответ. Я всех начинающих...
3: Петифон.
2: Вот! Я всех начинающих молодых актеров учу, как правильно и без паузы отвечать на этот вопрос. Ну, примерно 5-10 тысяч рублей. Вот такой должен быть ответ.
3: Ну, конечно. Плюс-минус.
2: А то вот это, ой, я не могу говорить.
3: Ну, то есть я, получается, смену свою уже закрыл.
2: Сегодня?
3: Да, сегодняшнюю. Ну, проиграл уже смену.
2: Да. Итак, внимание, следующий вопрос.
3: Давайте.
2: В одном зоопарке Германии пингвинам включают телевизор с передачей о природе. Зачем? 3000 рублей стоит вопрос.
3: Чтобы они не чувствовали себя одинокими. Что с глазами? Чтобы им было не скучно. Они... Вы под лупой смотрите? Что?
2: Я на редакторов на наших смотрю, которые разводят руками. Это совершенно правильный ответ.
3: Да шутите вы!
2: Чтобы они не грустили.
3: Да ладно.
2: Пингвины смотрят на сородичей и чувствуют стаю, да, и не чувствуют себя одиноко.
3: Слушайте, а интересно, у меня сразу встречный вопрос. А они, если им не заснуть,
2: да,
3: не звонят по телефону для того, чтобы им зевнули?
2: Нет. Мне вообще, по большому счету, с вами разговаривать больше не о чем.
3: Не о чем, да, спасибо.
2: Потому что вы пингвина не гладили, а я гладил.
3: А, реально?
2: Да, он меня даже укусил.
3: Ну.
2: В вас кобра плюнула, а меня пингвин укусил.
3: Слушайте, может быть, это ответы на такое количество вопросов, связанные с вашей личностью, когда...
2: Ну, что допустим... меня когда-то укусил пингвин?
3: Да, ну вы так зеваете странно. Может, это какие-то связи?
2: Так, я сейчас придумаю, что сказать про человека, с которого плюнула кобра.
3: Не надо.
2: И встретимся с вами через пару минут.
1: Будьте с нами. Скоро продолжим.
0: Дорогие гости на Ретро-ФМ.
1: Вечеринка Ретро-ФМ.
0: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе.
1: За 4 моря.
0: Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
1: Реклама. И целого лета будет мало, чтобы попробовать все мороженое от кондитерской «Золотой колос». Авторский рецепт пломбира и эксклюзивное мороженое из натуральных ягод и фруктов доступно в кондитерских «Золотой колос».
4: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
5: Сахарный диабет первого и второго типа лечат в санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
0: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Радио Хаб – бесплатный плеер в нашем Телеграм-канале. Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Ретро-ФМ и запускайте Радио Хаб. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Дорогие гости на Ретро-ФМ.
1: Шоу, которое обходится звездам в копеечку.
2: Роман Курсон, актер театра и кино. Феерически сегодня отвечает на ваши вопросы, проигрывает всего лишь, друзья, 5000 рублей. Я хочу вас спросить, Роман, а какая у вас ставка за съемочный день?
3: Пятифон.
2: Молодец. Вы видите, как...
3: 5-10 тысяч.
2: Вот, точно не помню.
3: Плюс-минус.
2: Вот я всех так, вот сколько я уже вырастил целую плеяду актеров, которые знают, как правильно отвечать на этот вопрос.
3: Бедные, вот почему артисты не снимаются у нас за большие деньги.
2: У вас продюсеров? У вас акул капиталистов.
3: Ладно, договоримся, если что. Вы, кстати, может, сниметесь у меня в кино?
2: Да вы, слушайте, мне столько раз уже обещали.
3: Реально? Камео.
2: Камео кого?
3: Камео.
2: Ну, пишите сценарий.
3: Ну, типа, сами себя имеете.
2: Но я дорогой.
3: 5-10 тысяч?
2: Нет, это у вас 5-10 тысяч. У меня 12.
3: С половиной.
2: Понятно? Понимаете, следующий вопрос. Он стоит 4000 рублей.
3: Ух ты.
2: На бензоколонке в Сахаре висит табличка. Все остальные бензоколонки... Что? Что там написано?
3: Хуже. Я бы так написал. Ну, я выбираю хуже. Да.
2: Прекрасный ответ. И очень хорошо, что он совершенно неправильный. Сейчас сразу 9 тысяч запишу, чтобы не забыть. И оглашу правильный ответ. Сахара. Это у нас что?
3: Сухие, без воды.
2: Да, это у нас пустыня.
3: Так.
2: Все остальные бензоколонки. Мираж.
3: А, вау.
2: Круто?
3: Вау.
2: Вот так.
3: Бомбочка.
2: Хороший вопрос. А значит, Роман Курсон проигрывает 9 тысяч рублей. А что у нас прямо по курсу? Ле Гран Финаль.
3: О, финальный
2: вот так,
3: вопрос?
2: Да, финальный вопрос. Вот так вот час пролетает.
3: Сделаю сейчас все, что могу.
2: Давайте.
3: На жилах вытяну его.
2: О, давайте, жилы у вас огромные.

0: Дорогие гости на Ретро-ФМ.
1: Ваш шанс заработать на звездах.
2: Роман Курсин, актер театра и кино, каскадер, продюсер. Да.
3: Тебе это проигрывает.
2: Вот сейчас, проигрывает 9 тысяч рублей.
3: Вот это лучше звучит.
2: Вот так правильно. Значит, Роман, прямо по курсу последний вопрос.
3: Давай.
2: Выбираем победителя.
3: Так.
2: Идем в бухгалтерию. Вот. Потом вы мне отстегиваете 4 билета на фильм «Малыш-каратист».
3: Вообще не вопрос.
2: А 6?
3: Ну,
2: ой, ну не надо.
3: Ну ладно,
2: да,
3: ладно,
2: да.
3: Ладно.
2: Вот. Да.
3: Ладно.
2: 6. С собакой можно?
3: Кстати,
2: она любит кино.
3: Только пингвина не берите.
2: Не, он...
3: Он телевизор смотрит, ему некогда.
2: Да, да, он в киношку не ходит. У них свой телевизор. Ну что, вы готовы?
3: Да.
2: Внимание, последний вопрос. Последний вопрос. Не будем ломать традицию.
3: Давайте. Ответим неправильно.
2: Ну, я был бы рад, да. А стоимость вопроса 5000 рублей.
3: Ух ты.
2: Последний вопрос у нас всегда посвящен пословицам или поговоркам, которые мы, как оказалось, знаем в усеченном виде. То есть мы знаем, как правило, или начало, или конец.
3: А, да ладно, да?
2: Да. Вам нужно назвать начало поговорки, окончание которой звучит так. А усталый путник. Это конец. Начало. А усталый путник. Это знают все. Эту пословицу,
3: серьезно?
2: Да, эту поговорку знают все. Чем пословица отличается от поговорки? Вот не все знают, даже я не знаю.
3: Никто а это пословица знает. Или поговорка?
2: Какой вы занудный человек. Это поговорка.
3: Поговорка.
2: Ну, написано, поговорка. Назовите начало поговорки.
3: Начало. А усталый путник.
2: Да.
3: На варе и шапка горит.
2: А усталый путник. Блестяще. Ты сейчас рандомную, да, поговорку вспомнил?
3: Все, что мог.
2: Без труда не выловишь и рыбку из труда.
3: А усталый путник.
2: Да. Да. Ну что, запишем 14 тысяч рублей, которые вы сегодня проиграли. А сейчас, внимание, правильный ответ. Один в поле не воин, а усталый путник.
3: А, вот да так. Ладно.
2: Ну круто, вообще
3: класс.
2: Тогда смысл
3: другой,
2: появляется.
3: Другой, конечно.
2: Краски.
3: Да, мне нравится. О. Хорошо. Но моя интереснее была.
2: Итак, Роман, вам надо сейчас выбрать самый классный вопрос.
3: Так, а что этот вопрос получает?
2: Этот вопрос получает 14 тысяч ваших рублей.
3: Все, что ли?
2: Всех.
3: Нифига себе. Блин, мне кажется, классно было про зевки.
2: Слушайте, согласен с вами. Прекрасный вопрос. Нам его прислала Алина Меладзе из Москвы. Значит, я его повторю. В США была служба для страдающих бессонницей. Страдающие бессонницей могли позвонить по специальному номеру и услышать там, что был вопрос и правильный ответ – зевки. Алина, поздравляем вас. 14 тысяч рублей от Романа Курсина получаете вы сегодня. А давайте еще билеты, может быть, Алине.
3: Вау.
2: Ну, не 6, как мне, а 2, как Алине.
3: Ну, давайте вообще с удовольствием. 2 билета.
2: Вы сегодня
3: 2-4.
2: На 14 тысяч похудели и на 8 билетов.
3: Все. Хорошо, что не зря пришел.
2: Да, друзья, все
3: отправляйтесь. Вы такие гостеприимные, кстати, спасибо.
2: Ну, ладно вам, 200 рублей за кофе потом отдадите. Значит, друзья.
3: Хотя это был чай.
2: А вы заплатите за кофе. Значит, чего? Отправляйтесь в кино на фильм «Малыш-каратист» с 25 июня во всех кинотеатрах.
3: Уверен, что надо идти всей семьей, потому что это невероятно классная, теплая, трогательная история, мотивирующий фильм для всей семьи. Вот девчонки, мальчишки, все будут после этого заниматься спортом, уверен. А родители восхищаться своими детьми.
2: Класс. Роман, спасибо огромное, был рад знакомству. Спасибо, что пришли. Приходите к нам еще обязательно с деньгами.
3: Конечно, я понял.
2: Ну что, пошли драться?
3: Пошли.
0: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
1: Приготовьтесь встречать новых звездных участников уже в следующее воскресенье в час дня.
0: А пока оставляйте для них вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Реклама.
4: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
5: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина». Под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
8: Интернет-потоки «Ретро-ФМ» круглосуточно и без рекламы.
9: «Ретро-ФМ» 70-е.
8: «Ретро-ФМ» 80-е.
9: «Ретро-ФМ» 90-е.
8: «Ретро-ФМ» Сан-Ремо.
10: И вечеринка «Ретро-ФМ».
11: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки «Ретро-ФМ».
12: 12+.
13: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Ну что, друзья, давайте начнем делать счастливыми себя и окружающее пространство, и окружающих нас людей. Меня зовут Андрей Мареев, категорически рад вас поприветствовать и расскажу вам, что в Филичиту можно и позвонить 232-4883, код Москвы 495, и, разумеется, прислать сообщение в наш канал в Максе. Обязательно присылайте смски по номеру 5533. Не забывайте начинать сообщение со слова «Ретро-ФМ». Наш сайт retrofm.ru тоже используйте для этого, друзья. Не забывайте, пожалуйста, подписываться, ну и, конечно, называть имена тех, кого вы с чем-либо поздравляете или передаете привет. И желательно еще упоминать название города, где живете вы. Поехали!

0: Но вот с поцелуями не всегда дотянешься, а сообщениями вполне можно. Друзья, Фельдштан началась на Ретро-ФМ. Поехали. Привет, Ретро-ФМ, это Ульяна из Челябинска. У нас тут жара. Мы на даче, мы поставили бассейн, мы из него даже не вылезаем. Хочу передать привет маме Юле, папе Юре, бабушке Ире и дедушке Косте. Вот всегда меня восхищало, прям действительно без иронии говорю, вот эта сочетаемость имен мужа и жены Юля и Юра. Классно звучит. Вам привет большой всей вашей большой дачной семье. Наталья пишет: привет, любимая Ретро-ФМ. Хочу поздравить свою младшую сестру и всех людей, которые имеют отношение к медицине, с профессиональным праздником, Днем медицинского работника. Здоровья, удачи и хорошего настроения, пишет Людмила из Москвы. Людмила, а почему вот сообщение от Натальи? Как интересно, жизнь устроена. И да, действительно, уважаемые медицинские работники, совершенно серьезно, вот даже ничуть не улыбаясь, я поздравляю вас с вашим профессиональным праздником и выражаю вам глубочайшую благодарность за то, что вы делали, делаете и продолжаете делать. Огромное вам спасибо и от меня лично, которому вы помогали неимоверное количество раз оставаться и в живых, и на плаву, и от тех людей, которые живут рядом со мной. Им мое присутствие в этом мире тоже не безразлично. Короче говоря, спасибо вам большое, товарищи медработники. С праздником вас! Так, теперь я перехожу... прекращаю пользоваться служебным положением и продолжаю читать ваши сообщения. Александр пишет: привет, это Александр из Москвы, Ретро-ФМ. Всем отличного настроения и позитива. Сегодня день рождения Виктора Цоя. Поставьте, пожалуйста, его песню. Ну, посмотрим, я не знаю, я не буду обещать, но может быть. Да, действительно, как Цоеман со стажем, лет, наверное, с 12 слушаю с удовольствием песни этой группы. Я прекрасно помню, что 21 июня это день рождения Цоя. Ну, поехали.
1: Отправляйте смс на номер 5533. Первое слово.

0: Феличита началась и продолжается здесь, на Ретро FM. Друзья, продолжаю читать ваши сообщения. День добрый, пишет нам Руслан. Приветствует вас Нарьян Мар. Слушаем постоянно Ретро FM. Передайте привет для Кузьменко Людмилы. Обязательно передадим. Вот прямо сейчас и передаем. Людмила, вам большой привет от Руслана. Пишет Олег из Новгорода Нижнего. Здравствуйте, Ретро FM. Передаю огромный привет супруге Наталье, дочкам Наташи и Полине, соседке Ольге. Хочу поздравить Полину с отличной защитой диплома и получением красного диплома, а также сдачей экзамена по ПДД. Осталось вождение, и можно за руль. Это здорово. Водить хорошо, Полина. Так, пишет Татьяна. Откуда? Непонятно откуда, но ладно. Привет передают в Санкт-Петербург, из Сальских степей. Это, по-моему, где-то под Ростовом, ничего не путаю. Добрый день, Ретро FM. Поздравьте нашу дочечку Юлию Винникову с днем рождения. Ох, с удовольствием поздравляю. Здоровья, семейного счастья, исполнения желаний желает семья Серницких. И вот еще одно сообщение. Дмитрий из Калининграда передает привет Анастасии из Черняховска, Марине Макаровой, Светлане Генераловой, Елене Румянцевой из Калининграда.
1: Феличита. Ежедневно с 2 до 3.
2: Феличита. На Ретро FM.

0: Но, конечно же, не смогла моя душа Цоймана пережить день рождения Цоя без того, чтобы не поставить песню Цоя. Друзья, это Фильчта на Ретро-ФМ. Продолжаю читать ваши смски. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения замечательного, душевного человека Наталью Сергеевну Петренко. Желаем ей здоровья, счастья, благополучия. С огромным уважением, группа чата «Садовый клуб» из Нижегородской области. Передаю привет коллективу «Русвитабиотех», особенно Елене Клариол и Ангелине, Краснодар от Галины ОТК. Какие замечательные фамилии у вас. Так, привет, Ретро-ФМ. Передаю привет всему городу Коврову. Это Владимирская область. И огромный привет в Клязьминский городок моей племяннице Катюшке Зотковой и ее деткам Саше, Ане и моему крестнику Артемушке. С благополучным приездом домой с Черноморского берега хутора Бетта. Ваша Таня. Так, привет из Ростова-на-Дону. Меня зовут Ольга. Обожаю вас. Вы крутые. Вы тоже здорово. Как это? Вы тоже ничего, принято говорить в таком случае. Передайте, пожалуйста, привет моей маме, Федоровой Ирине Валентиновне, и бабушке Ступиной Людмиле Анатольевне. Скажите им, что я уже лечу к ним. Вот, мама и бабушка, ваша Ольга к вам уже летит. Так, из Астрахани сообщение. Привет, любимая Ретро-ФМ. Сегодня был на рыбалке. Она удалась. Хочу передать привет своей любимой супруге Марине Сычевой и сказать спасибо ее дочери Зине, что помогла почистить рыбу, пишет Вячеслав, как я уже сказал, из Астрахани. И вот еще одно сообщение. Анжелика из Петербурга передает привет маме Сюзанне и желает всех благ.
1: Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
5: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления.

0: случае. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на dodo.pizza.ru в приложении Dodo Pizza. Продавец ООО Dodo Franchising. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Не надо смотреть в глаза, лучше посмотреть на экран, когда пишете сообщение, и допускать меньше ошибок и опечаток. Так, ну это так, лирика. Ислам из Москвы пишет: «Привет, Ретро-ФМ, передайте, пожалуйста, привет Лейсан, ее мужу Эдуарду и их прекрасным детям Лейле и Сабиру. Поздравьте Лейсан с Днем Медика». С удовольствием. «Хочу передать привет своей маме Людмиле, которая сейчас готовит самый вкусный обед. Очень ее люблю и горжусь. Желаю ей и вам хорошего дня», пишет Анастасия из Ростова-на-Дону. Спасибо, Анастасия. Из Москвы сообщение: «Дорогую любимую сестричку, тетушку и... любимую сестричку и тетушку Зарезину Анжелу Ивановну, самую лучшую медсестру, мы поздравляем с Днем Медика. Желаем тебе здоровья крепкого, неиссякаемой энергии и сил, счастья и благополучия. Мы тебя очень любим. Сестра Инна, племяшка Анжела и зятья Сергей и Данил». Кузнецова Раиса из Воронежа пишет: «Добрый день, Ретро-ФМ. Хотим поздравить Налетова Александра с Днем медицинского работника и от души желаю всегда оставаться важным, ценным и талантливым медиком. Пусть во всех делах сопутствует удача, пусть помимо успеха и признания твою жизнь украшает радость, надежда и любовь». Поздравляют жена, дочь и внучка.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

Филичита продолжается на Ретро-ФМ. Ваши смски читаю. Поздравьте меня и мою сватью Лену с Днем медицинского работника и передайте привет всей нашей семье. Отдыхаем на даче в СНТ Фрезеровец, Серпуховской район, просит Нина из Подмосковья. С огромным удовольствием поздравляю и передаю. Передаю привет в Красноярск. Виталий, Эрнесту и Гулидей от Дрожжова из Черногорска. Поставьте хорошую песню. Да с удовольствием. Обязательно поставлю. Хочу поздравить старшую медицинскую сестру краевой клинической больницы номер 2 города Краснодара Шеметило Ирину Юрьевну, пожелать карьерных высот и хороших пациентов от сестры Шеметило Яны Игоревны. Скучаю, хочу помириться. Вот это правильно. Здравствуйте. Антон Павлович Чехов писал: «Профессия врача – это подвиг. Пожалуйста, поздравьте с праздником, с Днем медработника, ветеранов здравоохранения, Флору Клементьевну Кейль, Ирину Никандровну Губину, Ольгу Георгиевну Дарюхину, Нину Минеевну Мишарину, всем ветеранам здравоохранения, крепкого здоровья, оптимизма, силы, духа. С уважением, Ольга Михайловна Лукьянова». Из Свердловской области. Передаем привет из Нижнеудинска в Крым. Глеб, дослуживай и приезжай домой. Мы тебя ждем. Папа, мама Егорка и кошка Муська.

0: А я тем временем продолжу читать ваши сообщения, друзья. Вот сообщение от Светланы Евгеньевны, которая передает привет и слова благодарности сотрудникам Ретро-ФМ. Спасибо вам большое на добром слове. Поздравляет всех медиков с их профессиональным праздником, а именно свою любимую куму Беляеву Марину Николаевну, заведующую отделением функциональной диагностики перинатального центра города Белгорода, а также очаровательного провизора Золотареву Ольгу Николаевну и пожелать им хочет успехов в их нелегкой работе, а также терпения. Спасибо вам за ваш труд. Искренне любящая вас Светлана Евгеньевна. Екатерина пишет из Жуковского, Московской области. Передайте, пожалуйста, привет нашей дочери Верхненко Нике. Желаем ей поступить в институт в этом году. Так, еще одна Екатерина, на сей раз уже другая. Хочу передать привет своей подруге Ирише из Калининграда, твоя любимая Катюша. Пишет Людмила. Здравствуй, любимая Ретро-ФМ, слушаю вас постоянно. Хочу поздравить всех медицинских работников с их праздником, пожелать здоровья и удачи во всем. Людмила из Москвы. Замира пишет из Сибири, я так понимаю, из Забайкалья. Привет, Ретро-ФМ и дорогие ведущие. Поздравляю всех медработников с их профессиональным праздником. Всем огромный привет с Байкала.
1: Реклама. Кондитерские шедевры от фабрики «Золотой колос». Радуйте себя и близких только лучшим. Авторский пломбир, мороженое из натуральных ягод и фруктов, торты на любой вкус. Аппетитная выпечка и любимые пирожные. Попробуйте счастье на вкус в кондитерских «Золотой колос».
2: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Лолита, Шаман, Татьяна Куртукова, Артик Асти, Стас Пьеха, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22.30. Категория 16+.
6: Застройщик ООО «СЗ Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Реклама ООО «СЗ Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.06.2026 года по 30.06.2026 года. Не является публичной офертой.
7: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85. 5.

0: Это Феличита. Здесь звучат поздравления, приветы и просто хорошие, добрые слова для добрых, хороших, близких людей. Поздравляем с днем рождения Геннадия Ивановича от семьи. Желаем сибирского здоровья и долгих лет. Спасибо за отличный плов. Вот такая смс-ка благодарности из Красноярского края. Хочу передать привет Сотниковой Людмиле из Волгоградской области. Добрый день. Поздравляем Танечку Авраменко с днем медицинского работника. Она трудится более 40 лет в детской поликлинике города Каменска-Уральского. Выражаем огромную благодарность от всех ее пациентов, семья Курбатовых. Дорогой РетроФМ, поздравьте, пожалуйста, мою маму Нину Алексеевну, отдавшую более 50 лет медицине, с днем медика. Всем здоровья, отличного настроения. Спасибо, любимая РетроФМ, пишет Альбина из Нахабино Московской области. Так, РетроФМ, добрый день. Передайте привет моим друзьям Наталье и Сергею. Радуйтесь погоде. Не надо выходить в огород. Льет дождь целый день, пишет Екатерина из города Красноуральска. Вот видите, кому что, кого что радует.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте

Продолжается Феличита, друзья, очень много сообщений, стараюсь прочитать все, что попадается на глаза, поэтому очень прошу, друзья, не дублируйте, хорошо? Так, пишет Мария Курапова, привет в город Чебаркуль семьям Курапових и Володиных, отличного вам отдыха, хорошо покататься на моторной лодке. Алекс пишет: «Привет, любимый Ретро-ФМ, на связи Алексей из Нижнего Новгорода. Хочу поздравить своих коллег-инструкторов проекта «Свод» с успешным завершением первого цикла обучения. Впереди еще два, все будет хорошо». Пишет Валентина из Челябинска: «Привет, Ретро-ФМ, передайте, пожалуйста, привет маме Наталье, которая в городе собирает малину». Может, в огороде все-таки. Так, пишет Светлана: «Передайте пламенный привет Киселеву Николаю Ивановичу и Воронову Юрию, который отдыхает на берегах в Белгороде». На каких берегах? «Юрий, будь аккуратен, не наступи на бычок от Айкоса. Обнимаю вас, ваша Светлана из Белгорода».

0: И под занавес сегодняшней фелищиты еще несколько сообщений. Передаю привет из Ешкар-Алы своей любимой Алиночке, кто-то без подписи. Хотим поздравить с днем медицинского работника, сотрудника в Воронежской амбулатории Усть-Лабинского района, в частности, Кулик Таисию Андреевну. 45 лет она работает в медицине. Хотим пожелать вам неиссякаемой энергии. Пусть пациенты выздоравливают быстро, а их улыбки станут вашей главной наградой. От благодарных пациентов Ольга Гнатюк. Здравствуйте, Ретро-ФМ. Поздравьте, пожалуйста, мою дочь Алиночку с днем медработника, просит мама Светлана из города Великий Новгород. Добрый день, любимая Ретро-ФМ. Поздравьте, пожалуйста, моего старшего брата Алексея Кузнецова из города Реж Свердловской области с днем рождения. Всего ему самого-самого здоровья, успехов во всем, желает семья Вальтер из города Нидерклайн, Германия. А еще Аню Холодову с днем медработника. Мы тебя любим и не забываем, пишет семья Вальтер. Санкт-Петербург. С днем медицинского работника Леночка и Полиночка и Женечка. Люблю вас, мои девочки. Поздравьте, пожалуйста, Полину Андрееву, Леночку Урбас и Евгению Калиничеву с днем медработника. С профпраздником. Счастья, здоровья, профессионального роста. Мы сидим на даче, делаем шашлык, а еще топим баню и слушаем Ретро-ФМ. Всему городу Стерлитамаку и городу Салават огромный привет от Руслава, от Руслана Калимулина из Стерлитамака. Мы любим Ретро-ФМ. Спасибо, что вы есть. Спасибо, что вы есть, уважаемые наши слушатели. Огромнейшая благодарность всем, кто принял участие в сегодняшней фелличите.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер северо-западный с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
1: Шоу «Дорогие гости»
3: на Ретро-ФМ.
1: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
3: Автор лучшего вопроса получает деньги.
1: «Дорогие гости».
3: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
3: Реклама.
4: Ищите надежный аккумулятор только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
1: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
6: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
7: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
8: Славные денёжки еще будут, поверь.
1: Воровайки.
9: А я такая из Ростова.
1: Сбор гостей в 17.00. 18+.
10: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
1: Успех начинается с правильного выбора. «Ретро-ФМ» – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на «Ретро-ФМ» – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: То не звонит, то бросает трубку, еще и насмехается. Да любой нормальный человек бы просто сказал, ну их нафиг такие отношения, но то нормальный человек, а то лирический герой, про которого песни поют. Евгений Белоусов на Ретро-ФМ. 15:17. Доброго всем дня, друзья. Меня зовут Андрей Мореев. Дальше. Различного рода лирические, романтические, ну или просто интересные истории в музыкальном оформлении от Сергея Беликова. «Таркан» и «Милен Фармер» на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.

0: января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру/16+.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Кавказ. Реклама.

0: что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет. На трамвай билета нет.
1: Предъявите билет. Что я мог сказать в ответ?
2: Всем театралам с удовольствием дарю эту песню. Ну, есть люди, которые так вот настолько растворяются в своей любви к искусству, что слегка не от этого мира находятся. Бывает, бывает. Надо помнить, что реальности, которыми мы окружены, порой больно бьют, в том числе и по карманам. 15.42 в столице. Это Игорь Корнелюк на Ретро-ФМ. Дальше Dire Straits, Андрей Миронов и No Mercy.
3: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
4: Первая смена.
3: Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
4: Первая смена. Ретро-ФМ.
5: Реклама.
6: Сердечно-сосудистые заболевания лечат в санатории ЛАБА. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
8: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
9: Щелка и челюстной сустав беспокоят боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
11: Любимой музыки много не бывает.
12: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
11: И включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
13: 12+.
14: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть, остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари, налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в них.

0: Я думаю, что с момента написания и уж тем более записи этой песни Марк Нопфлер, вокалист, гитарист и лидер группы Dire Straits, на вопрос, а кто же это там воет у вас на бэк-вокале, уважаемый сэр, он может просто говорить, да, это Sting, не обращайте внимания. 15:56 в столице. Всем-всем-всем желаю, друзья, доброго дня.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер северо-западный с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 1588.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
5: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека. Анатолий Полотно и Федя Карманов.
6: Славные денёчки еще будут поверить.
1: Воровайки.
7: А я такая из Ростова-на-Дону.
1: Сбор гостей в 17.00. 18+.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Анализы в рекордно быстрые сроки в клинике «Мобильная медицина». Биохимия, гормоны, онкомаркеры, предгоспитальный комплекс инфекций, коагулограмма, группа крови, резус-фактор и другие исследования всего за один час. «Мобильная медицина». Максима Горького, 130-303-26-87. Работаем 7 дней в неделю. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: И сердце, и душа нараспашку. Вот такая трепетная девушка. Данута на Ретро-ФМ. Не Данутый, а Данута. 16 часов 17 минут в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Всем-всем-всем, друзья, я желаю по-доброму, хорошо, не скучно, в окружении приятных людей провести этот намечающийся воскресный вечер. Ну, еще пока сейчас в Москве не вечер, 16:17, но потом будет же вечер, правда же, да? И в этом вечере будет звучать музыка Ретро-ФМ. Скоро Bad Boys Blue, Ума Турман и Глория Гейнер.
1: Реклама.
2: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».

0: Односуточно.ру
1: 6+.
2: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com. Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.

0: Сразу двух зайцев, как говорится, одним выстрелом и в любви признался, душу излил и потанцевал, организм размял. Пэтти Райан на Ретро-ФМ, 16 часов и 42 минуты. Дальше, друзья, получаем удовольствие от любимой музыки, звучащей на Ретро-ФМ. Скоро услышим Патрисию Каас и Сергея Минаева.
1: Реклама.
2: Пирожные мочи в кондитерских «Золотой колос». Давай, покупай мочи!
3: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.

0: годы складываются в десятилетия. Десятилетия пройдут веками, а мадемуазель все так же будет петь блюз, немало не теряя в качестве, потому что цифра, знаете ли, она везде цифра. Патрисия Касс на Ретро-ФМ, если уж заговорили о вечном. 16:56 в столице. Всем желаю доброго начинающегося июньского воскресного вечера, друзья.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер северо-западный с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Ищете надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88 и Бэкаменюкин ИЮ. ОГРНП 325 619 600 156 873.
5: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
7: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
8: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
9: Славные денёжки еще будут поверить.
1: Воровайки.
10: А я такая из Ростова.
1: Сбор гостей в 17.00. 18+.
11: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артик Асти, The Hatters, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязовс Бразерс. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на «Муз-ТВ». В пятницу в 22.30. Категория 16+.
12: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
13: Квартал впечатления «Стет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
14: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
15: Интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е.
16: 12+.
17: Ретро-ФМ.

0: Самый смелый, храбрый диджей включает ту музыку, под которой не просто танцуют, а бьются в танце лучшие представители человечества. Ну, конечно же, помните, да, такое выражение «биться в танце»? Группа «Звезды», Наталья Гулькина на Ретро-ФМ в 17.17. Меня зовут Андрей Мареев. Дальше, что у нас интересного в музыкальном плане? Я вам расскажу сейчас. Услышим Владимира Высоцкого, Энрике Иглесиаса и группу Weather Girls на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Вечное премиальное обслуживание «Альфа Онли» от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа Онли». АО «Альфа-банк».
3: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
4: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
5: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
7: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
8: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
9: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
7: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: your weather girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news?

шпилей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть даже

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

лес заколдованный этот. Пусть на листьях не будет росы поутру, пусть луна

заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно?

печали я столько сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом

0: Ну вот до чего зловредный дедулька, а? Вот лишь бы гадость сказать бедной беззащитной девушке. И молодой человек, ну, обычный растяпа такой, рассеянный с улицы бассейной. Нет же, надо наговорить кучу гадостей. Ух, какой нехороший человек этот самый дедушка. Группа «Браво» и Жанна Агузарова на Ретро-ФМ 17.42. Палки-палки, переживаю, прям как будто сам на свидание опоздал. Скоро Бонни Тайлер, Андрей Миронов с песней из фильма «Обыкновенное чудо» и «Стинг» на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
3: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
4: Суставы лечат в санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

Рыбка, ягодка, рыбка. Зубки, жемчуг, а губки, коралл. Хороши также грудь и улыбка. Я таких никогда.

0: Чего хочется воскресным вечером, друзья, летним, когда погода шепчет что-нибудь эдакое вдохновляющего. Хочется, конечно же, героически отправиться куда-нибудь продолжать выходные, уж ни в коем случае не готовиться к рабочей неделе, которая, напомню, начнется завтра. Да, друзья, жизнь именно такова, так что весь героизм понадобится уже завтрашним утром. Бонни Тайлер на Ретро-ФМ в 17.56. Доброго вечера всем.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер северо-западный с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
5: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. Автотренд. Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
1: Интернет-поток RetroFM San Remo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM San Remo. 12+. Телефон рекламной службы RetroFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Молодой человек, не хотите ли прокатиться? Наверное, с таких слов начинаются мечты некоторых школьников старших классов. А потом вдруг и сбываются. Сиси Кейдж на Ретро-ФМ. Ну, примерно с таким планом событий. В 18 часов 17 минут. Доброго всем вечера, друзья. Меня зовут Андрей Мареев. Дальше Фэнси, дуэт Кармен и группа Queen на Ретро-ФМ.
1: Реклама.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на туту.ру 6+.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: Разгулялась волна.
1: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
5: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.

0: Вот видите, друзья, не только дипломированные психологи рассказывают нам, как перестать беспокоиться и начать жить, причем жить с удовольствием. Музыканты, артисты, певцы и другие творческие люди тоже знают в этом толк. Ким Эпплби на Ретро FM в 18 часов 42 минуты с призывом не волноваться. Скоро Джордж Харрисон, Михаил Боярский и Прыжс Уилсон на Ретро FM.
1: Реклама.
2: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
3: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
4: ИП Обочараев Рамазан Закирович. ОГРН 304-616-73-23-00-217.
5: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».

0: И вот под эти радостные барабаны с дудками от Джорджа Харрисона я, Андрей Мареев, с вами, друзья, попрощаюсь. До встречи уже на следующей неделе здесь, на Ретро-ФМ. Совсем скоро, буквально уже через 4 минуты, встречайте кого? Ну, конечно же, Илью Глебова. Всем счастливо, пока, не болейте, не скучайте.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер северо-западный с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
1: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+. Телефон рекламной службы RetroFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: приведут меня.
1: А абрикосовая, в общем, конечно, ничего, но сейчас все-таки, мне кажется, в топах черешневая да клубничная по-прежнему. Наслаждаемся сезонными моментами под любимую музыку на Retro FM Modern Talking. Константин Никольский и Рики Повери через пару минут. Меня зовут Илья Глебов, 19:18 в Москве. Здравствуйте.
2: Ровно в 21:00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Retro FM.
3: Реклама.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

0: Игорь Николаев немножечко грусти навел, конечно, но невзирая на прекрасную песню Игоря Николаева, я поздравляю всех тех, у кого сегодня день рождения. Надеюсь, что этот праздник совершенно не грустный для вас. Ну и еще, пользуясь моментом, поздравляю всех причастных с Днем медицинского работника. Спасибо вам большое и будьте, конечно, здоровы сами. Через пару минут Каома, Лев Лещенко и Яхида на Ретро ФМ.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
2: Реклама.
3: Высоторемстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высоторемстрой. Покупайте Технониколь в Высоторемстрой.
4: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
5: Санаторий Лаба – это уникальная минеральная термальная вода, которая успешно лечит опорно-двигательный аппарат, желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистые заболевания и другие. Звоните прямо сейчас. 8-918-266-2222. 8-918-266-2222.
6: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.
6: Телефон рекламной службы RetroFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Тот самый случай, когда мы совершенно запросто можем не завидовать товарищам из кого мы, а сами себе устроить эту самую ламбаду. Ну, пусть не прям босиком, конечно, и не прям ай-яй-яй, но как-то можно постараться и летний воскресный дух, так сказать, подхватить. Подхватываем дух под музыку Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер северо-западный с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
4: Реклама.
5: И целого лета будет мало, чтобы попробовать все мороженое от кондитерской «Золотой колос». Авторский рецепт пломбира и эксклюзивное мороженое из натуральных ягод и фруктов доступно в кондитерских «Золотой колос».
6: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
7: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
9: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. «Лолита», «Шаман», «Татьяна Куртукова», «Артик Асти», «Стас Бьеха», «Ольга Бузова», «Сергей Лазарев», «Люся Чеботина». Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на «Муз-ТВ». В пятницу в 22.30. Категория 16+.
10: Спонсор часа ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ ДОН».
11: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
12: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
13: Любимой музыки много не бывает.
14: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
13: Ретро-ФМ 70-е.
14: Ретро-ФМ 80-е.
13: Ретро-ФМ 90-е.
14: Ретро-ФМ Сан-Ремо.
15: И вечеринка Ретро-ФМ.
13: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
15: 15+.

0: Девушки тут, как всегда, нас агитируют в посадену махнуть, не глядя, ну, чтобы получить максимум удовольствия. Нет, не будем мы туда двигать, мы здесь будем получать максимум удовольствия, потому что здесь любимая музыка на Ретро FM, Бонни М, Хай-Фай и Полис через пару минут. Меня зовут Илья Глебов, здравствуйте.
1: Реклама.

0: ему на суточно.ру.
1: 6+.
2: Любимой музыки много не бывает.
3: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
3: 12+.

0: Вот решил однажды Джош Майкл стартануть, и получился этот, так сказать, стартап на 100%. Дебютный сольный альбом артиста, и примерно миллионы копий продано. Мы слушаем и радуемся. Ну и всем решительности. 20.42 в столице. Дальше Крис Ри, Мирей Матье и группа Форум на Ретро FM через пару минут.
1: Реклама.
2: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
3: Я прочитаю в глазах твоих.
2: Жека.
4: С ней вино.
2: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
5: Славные денечки еще будут, поверь.
2: Воровайки.
6: А я такая из Ростова.
2: Сбор гостей в 17.00, 18+.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ох, уже ты его на пляжу. Крис Ри, как обычно, раздражает наши, так сказать, слуховые сосочки. Каждому прям охота на пляж прямо сейчас, в шезлонг. И во все тяжкие, со всеми тяжкими мы сейчас будем разбираться, друзья. Потому что с 9 до полуночи каждый день у нас для вас танцевальная программа. Лучшие танцхиты в супермиксе на вечеринке Red FM. Начинаем в 9, заканчиваем в полночь. Так что есть где разгуляться, так сказать.
1: Погода на Red FM.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер северо-западный с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
3: Реклама.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
7: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один. Благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декор из зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
8: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
9: Ретро FM. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть в ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.
10: Телефон рекламной службы Ретро FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

все из-за тебя. Это Нина, это суперхит. И это, собственно говоря, девушки, если вдруг целый день хотели что-нибудь такое сказать ему, что он виноват во всем, что произошло, самое время. При этом все можно сказать в танце, в ритме. 21:15 в Москве. Вечеринка от РФМ. Двигаемся!

Надо знать, если Эдди Грант требует от этой самой Джоанны, не знаю, что, собственно говоря, Джоанна должна ему пообещать. Ну, я обещаю, что до полуночи у нас исключительно танцы здесь. 21.42 в столице. Лучшая танцмузыка для вас на вечеринке Ретро-ФМ. Воскресной июньской. Мы двигаемся.

0: Что бы я ни делал, все плохо, все плохо, все плохо. Это суперхит, визитная карточка. До это Pet Shop Boys, 1987 год. Ну и, собственно говоря, можно призадуматься. Воскресенье на исходе. Что плохого-то сегодня, дорогой товарищ, сделал? Все хорошо было, все было отлично. А вот ближе к вечеру танцуем, танцуем, танцуем под любимую танцевальную музыку на вечеринке Retro FM 21.55 в Москве.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер северо-западный с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
2: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Волгоградская группа «Плазма», которые совершенно искусно нас путают, чтобы мы не отвлекались. Поют на английском, чтобы мы просто не отвлекались и танцевали, как нам нравится. 22.16. В столице лучшая танцмузыка здесь для вас на воскресной вечеринке Red FM. Мы двигаемся.
1: Реклама.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

Группа Европа, их фирменный обратный отсчет. 3, 2, 1. Кто еще не танцует, тот начинает танцевать прямо сейчас. Как ни крути, 22.42 в столице. Вечеринка Ретро FM. Воскресная июньская.

0: Е-е-е, колесо фортуны, между прочим, или как бы у нас сказали, поле чудес. Да и только, как ни странно, с этой песней SOBAS фортуна к ним не развернулась передом. Все случилось чуть позже с песней All What She Wants. Но все равно эта песня потом вошла, так сказать, в обойму. 22.56 в Москве. Лучшая танцевальная музыка для вас здесь, на вечеринке Retro FM.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер северо-западный с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Некоторые тут, между прочим, уже строят планы на ближайшую ночь. Я, мол, встречу тебя в полночь непосредственно. Ну, в полночь это непосредственно после наших танцевальных мероприятий. 23.15 в Москве. Вечеринка Ретро-ФМ. Лучшая танцмузыка для вас здесь, на Ретро-ФМ. Мы двигаемся.
1: Реклама.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.

Спой в ответ, спой в ответ, спой в ответ. Это прекрасный совершенно вариант к 8 марта. 8 марта 1999 года эта прекрасная песня появилась впервые. Дуэт «Молоко». И, собственно говоря, что нам мешает спеть в ответ, при этом продолжать танцевать? Мы продолжаем танцевать. Это вечеринка от RFM 23:42 в Москве.

Совершенно сероглазым образом заканчиваем сегодняшнюю нашу танцевальную историю. Хочу сказать, что на сегодня вечеринка все, но завтра все вновь повторится, потому что каждый день с 9 до полуночи лучшая танцевальная музыка в супермиксе звучит для вас на Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов, через пару минут здесь будет Дмитрий Майоров, встречайте его и будьте здоровы!

Музыка как лекарство от одиночества, она нечто большее, чем просто звуки и набор слов. Это вечная сила, которая всегда рядом, пока бегут дни и меняются времена. Такой посыл у ФР Дэвида здесь, на Ретро-ФМ, в столице 17 минут первого. Несколько минут ожиданий, уже услышим Бонни, Михаила Шафутинского и Рики Поври. Не на подходе. Это Ретро-ФМ, меня зовут Дмитрий Майоров, движемся вперед.

Не все бывает так просто, как хотелось. В 95-м году эта композиция Лорен Кристи не получила престижную премию «Золотой глобус» в номинации «Лучшая песня к фильму», тот, что «Цвет ночи». Ну, сама номинация — это тоже показатель уровня. В столице 0:43 на Ретро-ФМ скоро как минимум отметится Александр Барыкин.

К слову, давайте проверим, сколько минут официально набежало в столицу. Точнее говоря, сверим время. В Москве 0 часов 56 минут. Это ретро-ФМ, это немало музыкальных легенд. На ближайшее движемся вперед.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

С незнакомкой Игоря Николаева мы знакомы далеко не одно десятилетие. Уже в следующем году незнакомке исполнится 40 лет. В 87-м году вышла эта история в свет. Тем временем в столице час 17. Дона Саммер, Билли Джоэл и «Синяя птица» как минимум впереди на ретро-эфире.

Хоть Дмитрий Маликов никуда и не уходил, но он вернулся с новым музыкальным материалом, плюс-минус неделю назад выпустив новую песню. Если ничего не путаю, она называется «Выдыхай». У нас же с вами, как всегда, проверенные временем истории на Red FM. С ними на горизонте Юрий Антонов и доктор Албан. В столице час 42 минуты.

Как известно, песен о любви с каждым годом меньше не становится. Это один из ярких примеров любовных баллад 82-го года выпуска от Альбана и Рамины Пауэр на Ретро-ФМ. В столице час 56 минут. Как и время, как и стрелки часов, не стоим на месте, движемся вперед.

Как минимум два продукта со слов комментариев специалистов помогут нам легче переносить летнее солнце. Точнее, нашей коже будет легче, если в рацион добавится морковь и тыква. Высокий уровень бета-каротина, содержащийся в них, помогает коже лучше справляться с ультрафиолетом и снижает риск солнечных ожогов. Высмотрел это в новостях, думаю, пригодится. В столице 2 часа 17 минут. Это Ретро-ФМ, это Абба, группа Любэ и Танита Тиракам на ближайшее.

Не сразу все устроилось, Москва не сразу строилась. Словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему, а деревцу земли.

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для деревца хоть краешек земли.
2: Александра, Александра.

Москва-Сити, или, проще говоря, в столице, 2 часа 42 минуты на смену одному из самых известных блюз-рок-каверов в музыкальной истории от Джо Кокера. Здесь на Ретро-ФМ уже приближаются проверенные временем хиты «Bad Boys Blue» и Виктора Салтыкова.

Не просто all right, хорошо и в порядке, а превосходно были дела у ребят из Bad Boys Blue до нового тысячелетия. А вот дальше как-то не заладилось, что-то не поделили между собой и старым продюсером. Но музыкальную историю они точно вписали в свои имена. Столица 2 часа 56 минут. Это Retro FM. Двигаемся, продвигаемся музыкально вперед.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.